Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: Вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам,

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль. Подобно всем любящим, они требовали от него невозможного. Мы любим жизнь не потому, что мы привыкли жить, а потому, что мы привыкли любить. Мужчине следует остерегаться женщины, которая любит, ибо тогда она готова на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в ее глазах. Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи не такими, каковы они есть. Друг, все, что ты любил, разочаровало тебя. Разочарование стало в конец твоей привычкой и твоя последняя любовь, которую ты называешь любовью к истине. Истина немногословна. Для лжи слов всегда недостаточно. Охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими. Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. И все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силящийся стоять на голове. Семью лучше создавать не с тем, в кого влюблен без памяти, а с тем, для кого твое счастье – смысл всей жизни. Семья – это испытание свободы, потому что семья – это единственное, что свободный человек создает для себя сам. Семья – твой шедевр, который ты создаешь собственными руками. Богатство появляется и исчезает, но семья с годами приобретает все больше значения. В семейной жизни любовь – это масло, облегчающее трение, цемент, скрепляющий супругов, и музыка, приносящая гармонию. Любовь состоит из трех аспектов. Влечение ума вызывает уважение, влечение сердца вызывает дружбу, и влечение тела вызывает желание. И только сумма трех влечений есть любовь. Любовь – это единство души, ума и тела. Проследите за очередностью. Только тот, кто уверенно, без ломания, любит себя, способен любить других. Посмотрите на самых обаятельных, добрых и открытых людей, и вы убедитесь, они любят себя так спокойно, что им не приходится поддерживать эту любовь никаким самоутверждением.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря. Что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга –

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در روزهای گرم تابستان میل به آبوزی زیاد است، اما حتی در اینجا نیز نازکی ها موجودند. قایده های معمولا قبول شده رفتار در آب را فراموش نباید کرد که آبوزی در صبح یا شام بهتر است. غیر از آن حرارت آب نباید از 17-19 درجه پست باشد. در حرارت سردتر بودن آب، آبوزی به سلامتی خطرناک است.
2: Радіо Фарханг – це голос времени. Це звучання культури і відображення епох. Здесь зустрічаються традиції і сучасність. Рождаються мислі і звучать історії, які об'єднують. Ми говоримо о важном, бережно сохраняя наслідя і відкривая нове. Радіо Фарханг. Ми рядом з вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио Фарханг. Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Начало государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Монголию. Встреча и переговоры на высшем уровне Республики Таджикистан и Монголии. Состоялся бизнес-форум Таджикистана и Монголии. Эти и другие новости на этот час. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
3: В эфире новости «Русский блог радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня. Сегодня на центральной площади города Улан-Батора Монголии празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло приветствовал президент Монголии, уважаемый Ухна Ага Ин Хур-эль-Сух и пригласили его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек.
2: Обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухна Агина Курелсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие политического диалога между двумя государствами и подчеркнули особую значимость укрепления межпарламентских связей как эффективного инструмента повышения уровня политического доверия. В качестве перспективных направлений двухстороннего взаимодействия была определена перерабатывающая промышленность, в частности, легкая и пищевая, а также добыча и переработка полезных ископаемых. Названо важным обеспечением регулярной деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективного механизма координации всего комплекса двухсторонних связей и привлечения инвестиций. Было отмечено, что гуманитарное сотрудничество является одним из важных направлений отношений между Таджикистаном и Монголией. В этой связи с удовлетворением была подчеркнута значимость проведения Дней культуры двух стран на взаимной основе. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-2036 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
3: В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию, в городе Улан-Батор состоялся бизнес-форум Таджикистана и Монголии. В городе Улан-Батор в работе форума, организованного по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, финансовых учреждений, деловых кругов и ведущих компаний двух стран. Участники обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, развития предпринимательства, создания совместных предприятий, наращивания экспорта и импорта, а также реализации совместных проектов. Было подчеркнуто, что Таджикистан, проводя политику открытой экономики, обладая благоприятным инвестиционным климатом и значительным природно-ресурсным потенциалом, располагает широкими возможностями для развития сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства, производства продовольственной продукции, текстильной промышленности, логистики, туризма и зеленой экономики. По итогам форума между деловыми кругами двух стран был подписан ряд документов о сотрудничестве, которые будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений, расширению предпринимательского взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
2: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Монголии Ням Осорином Учралом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между двумя странами. «Мы постоянно уделяем особое внимание укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Монголией», отметил в начале встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. «Стороны уделили большое внимание расширению взаимовыгодных связей в различных торгово-экономических направлениях. Особое внимание было уделено налаживанию сотрудничества в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, в частности, животноводства, горнодобывающей промышленности и геологии. Стороны также рассмотрели вопросы реализации совместных проектов по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту в Монголию различных видов экологически чистой продукции аграрного сектора, а также созданию совместных предприятий по переработке продукции животноводства. Важное значение для расширения торгово-экономических связей было придано развитию прямых контактов между предпринимательскими кругами и проведению форума предпринимателей Таджикистана и Монголии в городе Улан-Баторе. В этой связи было предложено создать совместный совет предпринимателей Таджикистана и Монголии. Также была подчеркнута заинтересованность сторон в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного сотрудничества, включая установление прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и организациями в сфере туризма.
3: В рамках государственного визита в Монголию президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Национальный исторический музей этой страны в городе Улан-Баторе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что Национальный музей был открыт 11 октября 2022 года в центре города Улан-Батора. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 6 тысяч томов книг. Здание музея состоит из 9 этажей, 8 из которых занимают тематические экспозиционные залы. На нижних этажах музея размещены экспозиции, посвященные древним народам, населявшим территорию Монголии. Музей является крупным научно-исследовательским центром, располагающим более чем 10 400 культурными экспонатами. Среди них представлены древние и археологические предметы, относящиеся к 8 веку. После посещения Национального исторического музея Монголии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, оставил памятную запись в книге почетных гостей.
2: Посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нозири встретился с заместителем министра иностранных дел государства Кувейт по делам Азии Навафом Абдулатифом Аль-Ахмадом. В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов таджикско-кувейтского сотрудничества в приоритетных сферах, подчеркнув важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в государство Кувейт. Хуэй 3-5 ноября 2024 года. Была выражена надежда на скорейшее проведение 5-го заседания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Кувейта по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, а также 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. При этом была высоко оценена возрастающая роль Кувейтского фонда развития в реализации стратегических проектов в Республике Таджикистан. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма.
3: В первом полугодии текущего года выявлено 94 случая незаконного перемещения подакцизных товаров, в том числе 3 случая незаконного перемещения ювелирных изделий, 24 случая алкогольной продукции, 44 табачной продукции, а также 23 случая иных подакцизных товаров, таких как энергетические и газированные напитки, легковые автомобили и резиновые шины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода. По словам Хуршеда Каримзода, в первом полугодии 2026 года структурными подразделениями таможенной службы выявлено 772 случая некорректного взыскания таможенных платежей. Кроме того, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, по которым означены и взысканы штрафы на общую сумму 5860 самони. По итогам проверок дополнительно начислены таможенные платежи на сумму более чем 25 миллионов самони, которые в полном объеме перечислены в государственный бюджет.
2: И о погоде. В Таджикистан пришла пыльная буря. Агентство по гидрометцентру республики предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся несколько дней. По прогнозу синоптиков, с 21 по 23 июля в Душанбе, в районах республиканского подчинения и Хатлонской области, а 22 и 23 июля в городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области ожидается ухудшение качества воздуха. Причиной станет вынос пылевых масс с территории южного и юго-западного направления. Кроме того, 21 июля в отдельных горных районах прогнозируются сильные дожди. В связи с этим с 21 по 23 июля сохраняется опасность возникновения локальных селей в предгорных и горных районах республиканского подчинения. В атмосфере повысится концентрация взвешенных частиц пыли, которые могут негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с заболеваниями органов дыхания, детей и пожилых. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в период пыльной бури и учитывать ухудшение видимости при поездках. Районы республиканского подчинения, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 29, днем до 38 градусов тепла, в горах ночью до 21, а днем до 32 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 29, днем до 40 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч. Оставайтесь с нами на радио Фарханг. Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.

небо, величественные горы и тепло родного дома – все это наш Таджикистан. Страна древней истории, богатой культуры и талантливых людей. Пусть в каждом сердце живет любовь к родине, уважение к традициям и вера в светлое будущее. Радио «Фарханг». Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио «Фарханг». Слушайте нас сердцем.

Культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». В студии с вами я, Давлат Назаров. Мы продолжаем рассказывать наши культурные истории об основных атрибутах независимой республики Таджикистан. Государственная символика Таджикистана – это важный элемент национальной идентичности, который отражает историю страны, ее борьбу за независимость и стремление к процветанию. Флаг, герб и гимн Таджикистана являются неотъемлемой частью государственного устройства и играют важную роль в формировании и поддержании единства народа. Эти символы несут в себе не только историческую память, но и глубокий символизм, который помогает таджикам укреплять свою национальную идентичность и гордость за свою великую страну. Сегодня к вашему вниманию представляем историю создания гимна нашей родины. История создания гимна Таджикистана тесно связана с обретением страной независимости в 1991 году. Тогда возникла острая необходимость обновить государственную символику – гимн, флаг и герб. Если флаг и герб утвердили уже в 1992 году, то конкурс на лучший текст гимна затянулся на несколько лет.

Национальный гимн Республики Таджикистан является одним из главных официальных государственных символов Республики Таджикистан наряду с государственным флагом и гербом. Гимн был утвержден 7 сентября 1994 года, через 3 года после обретения независимости Таджикистаном после распада Союза Советских Социалистических Республик. С 1946 года по 1994 год под гимном страны являлся государственный гимн Таджикской Советской Социалистической Республики. Музыка национального гимна Республики Таджикистан была позаимствована из государственного гимна Таджикской ССР, мелодия которому написал советский композитор Сулейман Юдаков в 1946 году. Автором слов национального гимна Республики Таджикистан является народный поэт Республики Таджикистана Гульназар Кельди. Положение о национальном гимне Республики Таджикистан, которое утверждено постановлением Маджлиси Олии Республики Таджикистан 11 декабря 1999 года, гласит: национальный гимн Республики Таджикистан как символ государственности суверенного, демократического, правового и унитарного государства является выразителем незыблемости дружбы и братства всех народов и национальностей страны. Священной обязанностью каждого гражданина является достойное уважение закона о национальном гимне Республики Таджикистан. Национальный гимн Республики Таджикистан исполняется при открытой и закрытой сессии Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сессии народных депутатов автономных областей, городов и районов, торжественных собраний и мероприятий, других юбилеев, объявленных законом общенародными и общереспубликанскими, при начале республиканских теле- и радиопередач, посвященных общенародным праздникам 1 января – Новый год, 8 марта – Международный женский день, 21-22 марта – Иди Наурус, 9 сентября – День независимости Республики Таджикистан, 6 ноября – День Конституции. Ежедневно при начале и завершении программ передач Таджикского радио, при проведении юбилейных торжеств и других мероприятий, проводимых государственными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями и коллективами в соответствии с разрешением правительства Республики Таджикистан. При официальных торжествах снятие покрывал с памятников культур, памятных досок и других соответствующих сооружений, важнейших государственных и общественных событий из истории жизни народов, воздвигаемых в честь выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и культуры. При награждении государственными наградами Горно-Бадахшанской автономной области, областей, районов, городов, регионов, предприятий, учреждений и организаций. При поднятии государственного флага Республики Таджикистан и других торжественных мероприятий, проводимых государственными и общественными органами, учреждениями, предприятиями. Во время встречи и проводов глав государств и правительств зарубежных государств, официально прибывающих в нашу страну после исполнения национального гимна этого зарубежного государства. Национальный гимн Таджикистана и в других случаях может исполняться постановлениями государственных и общественных органов, руководителей, учреждений, организаций и предприятий с соблюдением требований данного положения. Национальный гимн Таджикистана исполняется хорами, оркестрами или другими вокально-инструментальными оркестрами. В этих случаях возможно использование средств звуковой записи. При исполнении национального гимна вокалом, пением инструментальность исполняется полностью. При исполнении музыкальной инструментальности частично исполняется начало гимна, а припев исполняется один раз. Текст национального гимна Таджикистана должен быть точным, соответствовать словам и музыке, исполняется в соответствии с законом Республики Таджикистан о национальном гимне Республики Таджикистан, утвержденным 7 сентября 1994 года Верховным Советом Республики Таджикистан. При исполнении государственного гимна Республики Таджикистан участники массового мероприятия слушают его стоя. Национальный гимн Таджикистана исполняется в воинских частях в соответствии с этим положением и требованиями Общего войскового устава Вооруженных сил Республики Таджикистан. Исполнение национального гимна Таджикистана проводится в органах внутренних дел, прохождение воинов, их командиров, а также в их учебных заведениях в соответствии с приказами министра внутренних дел Республики Таджикистан, в школах, общеобразовательной системе, профессиональной специальной подготовке и высших учебных заведениях при проведении торжественных мероприятий исполнения национального гимна Республики Таджикистан проводится в установленном Министерством образования Республики Таджикистан порядке при проведении международных и внутриреспубликанских спортивных мероприятий.
соревнований национальный гимн Республики Татарстан исполняется в соответствии с положениями Комитета по физкультуре и спорту при правительстве Республики Татарстан, Национального олимпийского комитета Республики Татарстан, Федерации спорта Республики Татарстан, согласия профсоюзов, молодежных организаций и организаций содействия обороны. При исполнении республиканскими организациями и учреждениями в зарубежных странах осуществляется установленный Министерством иностранных дел Таджикистана порядок исполнения гимна Таджикистана с учетом национальных традиций и порядка этого государства. В случаях поднятия государственного флага Республики Таджикистан, когда исполняется национальный гимн Таджикистана, на руководящие органы и ответственных должностных лиц возлагается также порядок его проведения и контроль за их соблюдением. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении на церемонии открытия памятника государственному гербу Республики Таджикистан 25 августа 2011 года шире и глубже затрагивая данную проблему, подчеркнул: «Нам следует быть благодарными независимости и национальным светильням Родины, в том числе гербу, флагу и национальному гимну за свободу и суверенитет. Всегда помни, что без этих светинь и символов мы не сможем представлять свое государство и народ мировому сообществу. Мы должны постоянно внушать эту истину детям, подросткам и молодежи страны, которые являются созидателями будущего Родины, и воспитывать их в духе патриотизма, самопознания и национальной гордости. Государственные символы, являясь нашим достоянием и национальной гордостью, свидетельствуют о государственной независимости, обращают национальную честь, а также достойный патриотизм».

гимне отражена великая любовь к родине, гордость за нее, готовность все сделать за нее, горячие пожелания ее процветания. Следует подчеркнуть, что территория извечной нашей родины, Таджикистана, благоустроена сильными, чудотворными руками нашего народа, где языком науки, культуры, литературы и цивилизации, официальным языком управления государством был богатый, сладкозвучный таджикский язык. И сегодня, когда мы говорим о родине, мы прежде всего имеем в виду наш родной Таджикистан, а затем всю свою историческую родину. 6 лет назад, 13 августа 2020 года, ушел из жизни народный поэт Таджикистана, автор национального гимна республики Гульназар Кельди. Он один из самых известных современных таджикских поэтов, внесший весомый вклад в развитие таджикистана. Таджикской литературы, особенно поэзии для детей. Но самым главным его произведением, безусловно, является текст гимна Таджикистана. В одном из последних своих интервью несколько лет назад поэт рассказывал о том, как писал этот текст, откуда бралось вдохновение и сколько он получил за эту работу. В 1991 году, после того, как официально была объявлена о независимости Таджикистана, возникла необходимость в обновлении государственной символики национального гимна, флага и герба республики. Герб и флаг были утверждены еще на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в 1992 году. А вот с гимном конкурс затянулся еще на пару лет. Это был официальный конкурс с премиями и прочими атрибутами. Было объявлено, что будут выбраны 3 лучшие работы, которые отметят денежными премиями. Главная премия составляла 1 миллион рублей. Конкурс был закрытым, в нем участвовали многие ученые и поэты. Комиссия, оценивающая конкурсантов, работала активно, собиралась для обсуждений часто. В состав комиссии входили Эмомали Рахмон, председатель Верховного Совета, его заместитель Абдул-Маджид Достиев, ученый Мухаммад Джон Шакури, Абдул-Кадир Маниозов, Зохир Ахроров, поэты Аскар Хаким, Мехмон Бахти, Луик Ширали, Мумин Кануат, председатель комитета по телерадиовещанию и многие другие. Все документы регистрировал поэт Усмон Назири Оташ. Заседания проводились под руководством Абдул-Маджида Достиева. Никто из них, просматривая очередной предложенный вариант, не знал, кто автор текста. Каждый участник предлагал свой текст под псевдонимом. Таково было главное условие конкурса. Гульназар Кельди предлагал свои тексты под псевдонимом «Ноши нос» неизвестный. На рассмотрение комиссии предлагались только текст. О смене музыки не шла речь. На одном из заседаний Дамир Усмухамадов, будучи в то время председателем Союза композиторов Таджикистана, сказал, что не считает нужным менять композицию Сулеймана Юдакова. По его словам, музыка Юдакова не просто торжественная, она всеобъемлющая. В советские годы всегда говорили, что самая красивая музыка у гимна Таджикистана. Получается, все участники знали, на какую именно музыку лягут слова нового гимна. Все конкурсанты ориентировались на композицию Сулеймана Юдакова. Автор прежнего гимна «Устод Локути» писал о партии, советском народе, Ленине. Но после распада Советского Союза не осталось ни партии, ни ее идеологии. Тогда Гульназар решил, на чем делать акцент в своих стихах. Кстати, еще до окончания конкурса говорили, что стихотворение должно быть очень мягким, таким как, например, обращение молящегося к Аллаху. Первые пробы стихов у автора такими и были, но потом он решил, что гимн не должен выражать интересы какой-то определенной группы, партии, религии и личности. Этот текст должен быть народным. На конкурс он предложил текста 4 или 5. 5 или 6 предложил Устод Луик Ширали. В конкурсе также участвовала Гулухсор. Всего было предложено 114 произведений. Кстати, 2 из текстов Гулназара были признаны лучшими. Третья премия была присуждена Устоду Луику Ширали. Присужден был 1 миллион, но процесс выплаты затянулся. Времена были тогда трудными, и только с февраля 1995 года поэт начал получать свою миллионную премию частями. Но самый большой подарок для народного поэта была любовь народа. Каждое утро, когда школьники поют гимн, когда по телевидению звучат гимн, он радовался. Для поэта самый главный подарок – признание людей.

2007 году был принят закон о государственных символах Таджикистана. В этом законе говорится, что национальной гордостью каждого гражданина Таджикистана является высочайшее уважение к флагу, гербу и национальному гимну, в том числе знание наизусть национального гимна. Если он гражданин Таджикистана и гордится этим, он должен знать национальный гимн. Предлагаем вам текст национального гимна Республики Таджикистан периода Вирвариус, эквиритмический перевод с таджикского языка. Моя земля, моя страна, гордимся мы тобою, ты на всех у нас одна. Цвети, расти, сияй и будь счастливою сполна. Мы с давних пор живем с тобой одной судьбой. Под знаменем твоим стоим и держим строй. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Ты наша честь, ты наш оплот, ты слава наших предков, что в сердцах у нас живет. Ты вечный мир, который так желает твой народ. Пусть будет долг век твой благой весны, по-прежнему верни тебе твои сыны. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Ты наша жизнь, ты наша мать, твой рок, наш рок, никто не сможет эту связь прервать. Ты цель земного бытия, что нам дано познать, ты даришь счастье нам, пока стоит Памир. Благодарю тебе, мы любим этот мир, мы любим этот мир. Славься, лучший из стран, мой родной, волный Таджикистан. Мой волный Таджикистан. Уважаемые наши слушатели, с мелодии государственного гимна Республики Таджикистан мы начали свою передачу с песней, мы прощаемся с вами. Пусть над Таджикистаном всегда светит мирное солнце, а в сердцах людей живет надежда. Пожелаем нашей стране много света, достатка и согласия на долгие-долгие годы.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль. Подобно всем любящим, они требовали от него невозможного. Мы любим жизнь не потому, что мы привыкли жить, а потому, что мы привыкли любить. Мужчине следует остерегаться женщины, которая любит, ибо тогда она готова на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в ее глазах. Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи не такими, каковы они есть. Друг, все, что ты любил, разочаровало тебя. Разочарование стало в конец твоей привычкой и твоя последняя любовь, которую ты называешь любовью к истине. Истина немногословна. Для лжи слов всегда недостаточно. Охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими. Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. И все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силящийся стоять на голове. Семью лучше создавать не с тем, в кого влюблен без памяти, а с тем, для кого твое счастье – смысл всей жизни. Семья – это испытание свободы, потому что семья – это единственное, что свободный человек создает для себя сам. Семья – твой шедевр, который ты создаешь собственными руками. Богатство появляется и исчезает, но семья с годами приобретает все больше значения. В семейной жизни любовь – это масло, облегчающее трение, цемент, скрепляющий супругов, и музыка, приносящая гармонию. Любовь состоит из трех аспектов. Влечение ума вызывает уважение, влечение сердца вызывает дружбу, и влечение тела вызывает желание. И только сумма трех влечений есть любовь. Любовь – это единство души, ума и тела. Проследите за очередностью. Только тот, кто уверенно, без ломания, любит себя, способен любить других. Посмотрите на самых обаятельных, добрых и открытых людей, и вы убедитесь, они любят себя так спокойно, что им не приходится поддерживать эту любовь никаким самоутверждением.

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

0: и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. Вы слушаете русский блок радио Фарханг. Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Начало государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Монголию. Встреча и переговоры на высшем уровне Республики Таджикистан и Монголии. Состоялся бизнес-форум Таджикистана и Монголии. Эти и другие новости на этот час. Напоминаем, вы на волне 106.5 FM. И сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров.
1: В эфире новости «Русский блок радио Фарханг». Будьте в курсе главных событий дня. Сегодня на центральной площади города Улан-Батора, Монголии, празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя, состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло приветствовал президент Монголии, уважаемый Ухна Ага Ин Хур-эль-Сух, и пригласили его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек.
0: Обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухна Агина Курелсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие политического диалога между двумя государствами и подчеркнули особую значимость укрепления межпарламентских связей как эффективного инструмента повышения уровня политического доверия. В качестве перспективных направлений двухстороннего взаимодействия была определена перерабатывающая промышленность, в частности, легкая и пищевая, а также добыча и переработка полезных ископаемых. Названо важным обеспечением регулярной деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как эффективного механизма координации всего комплекса двухсторонних связей и привлечения инвестиций. Было отмечено, что гуманитарное сотрудничество является одним из важных направлений отношений между Таджикистаном и Монголией. В этой связи с удовлетворением была подчеркнута значимость проведения Дней культуры двух стран на взаимной основе. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-2036 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию, в городе Улан-Батор состоялся бизнес-форум Таджикистана и Монголии. В городе Улан-Батор в работе форума, организованного по инициативе Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, финансовых учреждений, деловых кругов и ведущих компаний двух стран. Участники обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, развития предпринимательства, создания совместных предприятий, наращивания экспорта и импорта, а также реализации совместных проектов. Было подчеркнуто, что Таджикистан, проводя политику открытой экономики, обладая благоприятным инвестиционным климатом

0: значительным природно-ресурсным потенциалом располагает широкими возможностями для развития сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства, производства продовольственной продукции, текстильной промышленности, логистики, туризма и зеленой экономики. По итогам форума между деловыми кругами двух стран был подписан ряд документов о сотрудничестве, которые будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений, расширению предпринимательского взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
1: Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Монголии Ням Осорином Учралом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между двумя странами. «Мы постоянно уделяем особое внимание укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Монголией», отметил в начале встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. «Стороны уделили большое внимание расширению взаимовыгодных связи в различных торгово-экономических направлениях. Особое внимание было уделено налаживанию сотрудничества в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, в частности, животноводства, горнодобывающей промышленности и геологии. Стороны также рассмотрели вопросы реализации совместных проектов по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту в Монголию различных видов экологически чистой продукции аграрного сектора, а также созданию совместных предприятий по переработке продукции животноводства. Важное значение для расширения торгово-экономических связей было придано развитию прямых контактов между предпринимательскими кругами и проведению форума предпринимателей Таджикистана и Монголии в городе Улан-Баторе. В этой связи было предложено создать совместный совет предпринимателей Таджикистана и Монголии. Также была подчеркнута заинтересованность сторон в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного сотрудничества, включая установление прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и организациями в сфере туризма.
0: В рамках государственного визита в Монголию президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Национальный исторический музей этой страны в городе Улан-Баторе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что Национальный музей был открыт 11 октября 2022 года в центре города Улан-Батора. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 6 тысяч томов книг. Здание музея состоит из 9 этажей, 8 из которых занимают тематические экспозиционные залы. На нижних этажах музея размещены экспозиции, посвященные древним народам, населявшим территорию Монголии. Музей является крупным научно-исследовательским центром, располагающим более чем 10 400 культурными экспонатами. Среди них представлены древние и археологические предметы, относящиеся к 8 веку. После посещения Национального исторического музея Монголии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, оставил памятную запись в книге почетных гостей.
1: Посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусрав Нозири встретился с заместителем министра иностранных дел государства Кувейт по делам Азии Навафом Абдулатифом Аль-Ахмадом. В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов таджикско-кувейтского сотрудничества в приоритетных сферах, подчеркнув важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в государство Кувейт 3-5 ноября 2024 года. Была выражена надежда на скорейшее проведение 5-го заседания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Кувейта по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, а также 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. При этом была высоко оценена возрастающая роль Кувейтского фонда развития в реализации стратегических проектов в Республике Таджикистан. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма.
0: В первом полугодии текущего года выявлено 94 случая незаконного перемещения подакцизных товаров, в том числе 3 случая незаконного перемещения ювелирных изделий, 24 случая алкогольной продукции, 44 табачные продукты, а также 23 случая иных подакцизных товаров, таких как энергетические и газированные напитки, легковые автомобили и резиновые шины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода. По словам Хуршеда Каримзода, в первом полугодии 2026 года структурными подразделениями таможенной службы выявлено 772 случая некорректного взыскания таможенных платежей. Кроме того, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, по которым означены и взысканы штрафы на общую сумму 5860 самони. По итогам проверок дополнительно начислены таможенные платежи на сумму более чем 25 миллионов самони, которые в полном объеме перечислены в государственный бюджет.
1: И о погоде. В Таджикистан пришла пыльная буря. Агентство по гидрометцентру республики предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся несколько дней. По прогнозу синоптиков, с 21 по 23 июля в Душанбе, в районах республиканского подчинения и Хатлонской области, а 22 и 23 июля в городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области ожидается ухудшение качества воздуха. Причиной станет вынос пылевых масс с территории южного и юго-западного направления. Кроме того, 21 июля в отдельных горных районах прогнозируются сильные дожди. В связи с этим с 21 по 23 июля сохраняется опасность возникновения локальных селей в предгорных и горных районах республиканского подчинения. В атмосфере повысится концентрация взвешенных частиц пыли, которые могут негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с заболеваниями органов дыхания, детей и пожилых. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе в период пыльной бури и учитывать ухудшение видимости при поездках. Районы республиканского подчинения, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 29, днем до 38 градусов тепла, в горах ночью до 21, а днем до 32 градусов тепла. И в столице переменная облачность без осадков. Температура ночью до 29, днем до 40 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. До новых встреч. Оставайтесь с нами на радио Фарханг. Становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.